Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на освещении?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Ловитой на Авито это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках.

0: имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». Чаки-бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Всем доброе утро, дорогие друзья, здравствуйте. В эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Я сижу тут один, смеюсь сам над собой, над своей... Не знаю, как это назвать. Это не тупость, это вроде как бы, скорее, невнимательность. Я уже давно здесь. Просто что-то, знаете ли, забылся, но вернулся. И вот я снова с вами здесь, в эфире утреннего шоу на радио «Максимум». Погодка сегодня в столице

обещает быть, ну, плюс-минус, как минимум, солнечный. 12 градусов, облачно с прояснениями, дождик покапает часа в 3, потом в 6 часов уже прекратится, но это нам, как говорят, погоды не сделает. Эксперт в области долгого отсутствия Дмитрий Шиманский по-прежнему в командировке. Да, мы завидуем, да, мы негодуем, да, мы скучаем, и да, мы ждем его, возможно, уже даже завтра, где-то в середине утреннего шоу на Радио Максим, а может быть и не ждем, но в любом случае будем рады. Сегодня точно не ждем, потому что сегодня Чаки Бой один такой, готов к бодрому труду и музыкальной обороне от осеннего депрессника.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Dirty Little Secrets, The Rasmus, будет Chumba Wumba, Billy Idol, Smash Mouth, Red Hot Chili Peppers, The Pretty Reckless, прямо сейчас Metallica, Enter Sandman.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: The Pretty Reckless. Make me wanna die. На радио Максимум.
1: Чаки Бой. Один такой. На радио Максимум.
2: И продолжается утреннее шоу на радио Максимум. Всем еще раз здравствуйте, всем доброе утро, всем классного настроения, всем хорошей погоды. Вот последнее особенно хотелось бы отметить. Не знаю, как у вас в городе, у нас в Москве, например, в Московской области, плюс 9 сегодня с утра было. Но, честно говоря, это никуда не годится. Хорошо, хоть дождя нет и сверху не льет. Я вот вчера был в Санкт-Петербурге. Не, ну там тоже было неплохо. Но все равно, вот эта история, когда облако висит, такого темно какого-то серого цвета, и ты думаешь, пойдет, не пойдет, польет, не польет. И это все равно как-то сильно напрягает. Вот когда солнце светит, ты понимаешь, что все будет хорошо, что рамку для автомобильного номера будем разыгрывать в автофакте уже в следующем выходе. Но для того, чтобы это сделать, мне лично нужен еще кто-то. Кто-то из вас, дорогие радиослушатели, те, кто желает получить в подарок от Радио Максимум нашу фирменную крутейшую рамку для автомобильного номера, прикрутить ее на свой автомобиль и радоваться жизни по полной программе. Если до этого было не по полной программе, то тут уже будьте любезны, здрасте, по полной программе радоваться. Чтобы попасть в игру в автофакт, нужно сделать все правильно. Послушайте специально обученного мужика, он вам расскажет, куда отправлять заявки на участие в игре.
1: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Т-банк.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштаба бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
13: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Дикий бой. Один такой. На радио Максимум.
1: Всем еще раз доброе утро, ребятки. Smash Mouth, Can't Get Enough of You, Baby. 7:29 утра. Играем в What the Fuck.
0: What the Fuck. На радио Максимум.
1: Разыграем, как всегда, по традиции, класснейшую рампу для автомобильного номера. И у нас на связи Константин. Доброе утро, Константин.
2: Привет, привет.
1: Привет, рада тебя слышать. Да, Костя мне поведал, что он сегодня первый день идет на работу после отпуска. Отдохнул хорошо, можно сказать, даже нормально, да?
2: Ну, так и есть.
1: Готов?
2: Отдыхать, не работать.
1: Готов?
2: Готов.
1: Готов.
2: Не вали.
1: Нет, тут история такая. Так как учебный год только начался, мы тебя сегодня будем гонять по всем предметам одновременно, чтобы ты выиграл рамку для автомобильного номера. У нас будет три факта, два настоящих, один придуманный. И сегодня, ты не поверишь, тот самый день Бородина. 7 сентября, а 26 августа по старому стилю, 812 года у села Бородино. Ну и так далее, тому подобное.
2: Я думаю, учили, было дело.
1: Учили, вот так. Тогда идешь к доске и отвечаешь, значит. Стих помнишь про день Бородина?
2: Помню.
1: Ну давай, погнали.
2: Скажи, ка-дядя, ведь не даром, тра-та-тара-та-та-тарам.
1: Ничего себе, ну это практически Михаил Юрьевич Лермонтов сейчас запланировал бы стоя, если бы мог. А так-то он, конечно, лежит. Скажи, ка-дядя, ведь не даром, Москва, спаленная пожаром, французу отдана, ведь были же схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнится Россия про день Бородина. Так вот, да, день Бородина. Сегодня состоялось то самое легендарное сражение Бородинское. Завтра у нас вроде как его официально отмечают. Но так или иначе, мы будем говорить сегодня именно про него, именно про само сражение, и будет три факта. Готов?
2: Готов.
1: Включаю тревожную музыку.

0: мы сегодня будем узнавать, какие войска и вообще кто мог принимать участие в Бородинском сражении, включая тревожную музыку. Поехали. Итак, в сражении Бородинском 7 сентября 1812 года принимала женщина участие. Значит, в сражении Бородина принимали участие воздушные шары, и в сражении при Бородине принимал участие орел. Вот такие три необычных. Первая женщина принимала участие. Принимал участие воздушные шары, то есть с воздуха велась атака. И в сражении принимал участие орел.
1: Ничего себе, шуманским попроще будет.
0: Ну, а потому что вот так вот. Вы думали, я тупой? Нет. Друзья, тут все гораздо сложнее.
1: Да, тут сделай тупого другого.
0: Да, да,
1: я
0: да.
1: Понял.
0: Тут у нас
1: теперь
0: игра
1: я
0: так...
1: Я тебя им чувствую.
0: У нас сейчас тупой еще тупее, Константин. Ты понял?
1: Во, нормально, как раз в паре.
0: Ну ты давай мне зубы не заговаривай. Итак, женщина, воздушный шар или орел? Что не принимала участие в сражении?
1: Женщина.
0: Женщина не принимала участие? Ну ты, конечно... Ну ты, конечно, Константин, даже не подумал. Давай подумаем еще немножечко, да.
1: Тогда воздушный шар.
0: Воздушный шар. Ну хорошо, время вышло, принимаем этот вариант ответа. А теперь давайте узнаем правду о Бородинском сражении. Итак, в сражении, в самой битве 1812 года принимала участие женщина Надежда Андреевна Дурова. С самого детства отличалась лихачеством. К 13 годам девочка легко управлялась как с лошадью, так и с мечом. И позже для поступления в Уланский полк она обрежет волосы. Я так понимаю, ее, как бы ее, она сама по себе стала прототипом того самого персонажа про гусара, где девчонка переоделась в гусара. Я не забыл, как называется этот фильм. Я думаю, ты его смотрел, как и многие наши радиослушатели. Также в сражении Бородинском принимал участие орел. Мемуарист и участник сражения Александр Голицын описывал невероятное явление, которое вдохновило русскую армию. Когда Кутузов стоял на холме и осматривал позиции, над его головой появился орел. По словам историка, птица была поистине исполинских размеров. Вот такой вот орел огромный. Кружил над военачальником. Кутузов снял шляпу, поднял голову, стал молиться. Солдаты увидели такую картину, громогласно покричали «Ура!» и, в общем-то, практически победили в том самом сражении. Не принимал участие, к сожалению, воздушные шары в Бородинском сражении, но есть миф о том, что русский император дал приказ о применении этих самых воздушных шаров. Якобы московский градоначальник, тогдашний граф Ростопчин, предложил водрузить на воздушные шары военную технику, часть личного состава, и уже вот с такой историей атаковать неприятеля в воздухе. Но на практике этого никогда не существовало. Но идея была хорошая, согласись, Константин?
1: Хорошая.
0: Вот как классно. Бородинское сражение на воздушных шарах. Давайте поаплодируем невероятно интеллектуальному человеку по имени Константин, который сегодня и литературу сдал на 5, и историю, сдал на 5, потому что учил. Мы тебя поздравляем, рамка для автомобильного номера твоя. Последний, финальный вопрос будет звучать так. Женщина принимала участие, да, в Бородинском сражении, а сколько бравых, смелых русских мужчин принимало участие в Бородинском сражении?
1: Максимум!
0: Да!
2: Реклама. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-790.

0: 8008-008-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичсистеме.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
4: Влад, ну ты опять начинаешь.
3: Да. Новый сезон реалити-расследования Влад решает. Сегодня в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: другой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это был Билли Айдол, Rebel Yell в эфире классика 1983 года выпуска. Да, вот такой вот он практически моего года рождения. Очень давно была записана эта песня. Очень давно, но до сих пор актуальна и звучит в эфире утреннего шоу на радио «Максимум». Так же актуально, как и каждый раз утренний вопрос.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио «Максимум».
1: Ну, автовопрос у нас будет вытекать из моих выходных. Я провел их в городе Санкт-Петербурге. Уже не первый год работаю, так сказать, экскурсоводом на фестивале Original Meet. Очень крутое мероприятие, как я считаю, для всех любителей красивых, дорогих американских автомобилей. Ретро. Это там Ford Mustang, это Cadillac, это Pontiac, это Chevrolet какие-нибудь Apache, это Hot Rod, эти просто сумасшедшие. Из клипов Робо-зомби Дракула, какие-то Бронко. В общем, такие агрегаты там стоишь, я даже не знаю половину, как они называются. Со всей России коллекционеры пригоняют туда свои лучшие тачки. Два дня там тусят на открытом воздухе. Куча народу, вкусной еды, музыка играет. В связи с этим, дорогие друзья, к вам, как автомобилистам, вопрос. Вы сами ходите на какие-нибудь классные автомобильные тусовки? Если да, то какие? И чем вы там, собственно говоря, занимаетесь? Напишите, пожалуйста, 8926-007-1037. Интересно почитать.

0: бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это были 30 Seconds to Mars, This is War. В автовопросе я спросил, ходите ли вы на какие-нибудь автомобильные тусовки, что вы там делаете. А перед этим я говорил про Original Meet, который проходил в Санкт-Петербурге. Фестиваль ретро-американских автомобилей. Вспомнил Ford Bronco. Я думал, откуда у меня в голове ассоциация Ford Bronco, Jared Leto. И я вот забил в интернете. Да, у Jared Leto был реально Ford Bronco 1960 года выпуска. Кастомный, с бело-синим огнем, языки пламени, вот этот пинстрайпинг, весь хромированные элементы отделки. Jared Leto на нем разъезжал во все места, которые только мог, и на какие-то вечеринки в Лос-Анджелесе и так далее и тому подобное. Есть куча всяких фоток. Двигатель V8, объем 5,8 литра, мощностью 156 лошадиных сил, ну и так далее и тому подобное. Все эти технические характеристики Форда Бронко Jared Leto сможете найти в интернетах. А я пока почитаю ваши сообщения про автомобильные... автомобильные тусовки, фестивали, которые вам доходилось посещать. Вот Андрей пишет, до 2022 года регулярно ходил на тусовки, которые устраивали Porsche на Moscow Raceway с пробными заездами и так далее. Ну, это такая тусовка 10 миллионов может стоить, это Porsche. Инженер Ти, хожу в гараж. Там, говорит, порой такие тусы бывают, что под конец закачаешься. Вот его коллега даже поймал меня на фестивале, сфотографировался и переслал фотку инженеру Ти. Большой тебе привет передаем. Анонимное сообщество «Рамка прикручивателей». В принципе, не важно, что я в нем пока один. Пишет там Вася Камушкин, конечно же. И он мне подсказывает, что «Гусарская баллада» назывался фильм про женщину, которая переоделась в гусара. Спасибо тебе большое, Вася. Без себя мы не справились. Также у нас Сашка, италовод. И это не обзывательство. Это он является водителем итальянского автомобиля. К сожалению, я не вижу, что это за автомобиль. Если я сейчас скажу неправильно, вы, наверное, обидитесь. Но выглядит он, конечно, потрепанным, но главное, что в машине, главное, что она на ходу.
2: Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru. Категория 0+. На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом.

Доброе утро, друзья! В эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Чуть хрипловатый голос Чаки Боя. Приветствую всех радиослушателей. Плюс 11 градусов в столице. Облачно с прояснениями. Слабый дождь с 3 часов дня у нас планируется. Но, честно говоря, не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы Шуманский уже вернулся из командировки. Мы вдвоем, как в старые добрые времена, устраивали бы здесь вечеринку. Точнее, утренинку, потому что вечеринка у нас вечерним. Шоу на радио «Максимум». Ну, а пока давайте сами. Значит, что я хочу сказать. Ситуация Help, ситуация SOS. Знаете ли вы, дорогие друзья, как я люблю белочек? Вот те самые рыженькие, с хвостиком. Бывает, придешь в какой-нибудь московский парк, да, казалось бы, центральный, а там по деревьям, по веткам прыгают эти самые белки. Они и в Царицынском парке, моем любимом, есть и в Покровской Стрешне. В общем, любой парк, в который вы не зайдете, на территории Москвы, били этих прекрасных, миленьких с виду животных, оно, конечно, не может не радовать. И каждый раз эти белки, они так близко подбегают, что хочется их взять на ручки, погладить. Но, мне кажется, этого делать не стоит, потому что сообщают специально обученные белководы, что с начала года эти самые животные покусали более 500 россиян. И дело тут не только в Москве, вообще по всей России. Чаще всего зверьки нападают во время кормежки, забираясь на руки и плечи ради еды. Более 100 обращений зафиксировали в Москве, 100 в Питере, 97 в Новосибирске, 34 в Красноярске, больше 200 на Ставрополе. Среди пострадавших даже дети есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А белки, они с виду-то милые, но они же могут переносить. И всяческие разного рода паразиты, блохи, клещи. Опять же, если белка укусила, то добро пожаловать на прививки от бешенства, от столбняка и так далее и тому подобное. А прививки вы сами знаете из детства. Приятного мало. Поэтому сегодня, дорогие друзья, мы будем общаться на тему, нет, не прививок, а на тему доверия. Вот вы доверились вот так маленькой белочке, подманили ее орешком, она подбежала и укусила вас. А вы так ей доверяли, думали, что она хорошая, она оказалась плохая. Обсудим сегодня вместе с вами тему под названием «На 4 кулака». Пока я название не смог для себя расшифровать, но вы делитесь историей о том, как вы подорвали чье-то доверие или наоборот, как кто-то подорвал ваше. Уволились с работы сразу после первого же получения аванса. Друзья пустили вас к себе переночевать, потом обнаружили, что из холодильника пропал хранящий там холодец. А может быть, на концерте толпа расступилась именно в тот момент, когда вы прыгнули в нее со сцены. Боже мой, такое бывает. 8-9-2-6-0-0-7-100-3-7. Пишите нам свои истории и делайте это все под классную музыку. В этом часе была Bloodhound Gang, The Killers, группа Def Leppard, Evanescence, Nickelback, Hole, Smith, Sum 41. Прямо сейчас классика жанра Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Sum 41, Still Waiting. 8:10 утра. Песня посвящена отсутствию Дмитрия Шиманского, который день его нет на работе, но мы все еще Still Waiting. И тема утреннего шоу про недоверие, точнее про доверие, которое было подорвано, но оно не имеет отношения к Шиманскому, он просто в командировке, все нормально. Просто вот мы решили пообщаться на такую тему благодаря белкам, которые кусают людей, а люди любят белок. Что пишете вы нам? Илья, доброе утро, говорит. Доброе утро и вам, Илья, однокурсник на втором курсе, сказал, что за деньги сделает мне курсовую. Я ему отслюнявил, заплатил. В итоге там было почти все не так, как по ГОСТу. И в итоге пришлось самому все это доделать. Но я надеюсь, что вы забрали эти деньги у однокурсника. Или он пропал с концами, как говорится. Алексей Пирогов. Доброе утро. Чак в детстве пошел на прививку. Здоровая тетка в темном помещении, закатывая рукава, сказала: ну что, малыш, снимай штаны, будем знакомиться. Теперь я не очень люблю прививки. Но, с другой стороны, было бы ли лучше, если бы она делала это молча? Представляете, вы заходите в темный кабинет.

ты просто здоровая тетка в темном помещении, молча закатывает рукава. Ну, дальше вы знаете. Друзья, 8-926-007-1037. Пришлите мне свою историю о том, как было подорвано ваше доверие. Или, может быть, вы подорвали чье-то. А у нас снова The All American Rejects со своим Мобалонгом.

0: Реклама.
1: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь.
2: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только.
4: Все подробности на mos.ru.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Слушает группа Garbage в эфире утреннего шоу. У нас тема, которая называется «Четыре кулака». Я сказал, что я не понимаю, почему такое название. Но я знаю, конечно, обманули дурака на четыре кулака. Потом я подумал, действительно, тема же про доверие. Это просто, ну, я просто не мог понять, неужели все настолько топорно было придумано. Просто на четыре кулака, да. Тема сегодня про доверие, о том, как вы кого-то обманули, что-то доверие, либо ваше доверие обманули. Вот Анна встревает в деловой наш разговор, зашла поприветствовать, говорит, про доверие на четыре кулака, думаю, у Валуева один за четверых пойдет. Ну, слушай, если говорить про доверие Валуева, то могу сказать, что Валуев один из тех людей, чье доверие я бы не хотел подрывать ни при каких обстоятельствах, учитывая размер его кулака и вообще самого Валуева. Да и человек вообще серьезными делами занимается. Он тоже наше доверие, я уверен, не хочет подорвать и никогда не подорвет. Так что все нормально. Вы пишите свои истории 8926-007-1037, я их почитаю. Есть у меня тут одна, вот, например, как-то подруга пригласила менять лампочки человека. Обычно это был намек. Ну то мы приходили вечерком, поменяем лампочки при свете лампочек, что-нибудь почитаем. А тут пришел, лампочки поменял и ушел. Все, больше не верю намекам. И подруге тоже. Ну, вообще печальная, честно говоря, история. Но с другой стороны, лампочки тоже надо уметь вкручивать, дорогие друзья. Лампочки бывают разные. Бывают маленькие лампочки, бывают большие лампочки. Есть лампочки, которые можно, например, вставлять в рот. Есть лампочки, которые не рекомендуется вставлять в рот. Но, честно говоря, ни те, ни другие не рекомендуются вставлять куда-либо, кроме цоколя. 8-926-007-1037 – это тот самый номер, куда вы можете вставить свое сообщение, переслав его в мессенджер Макс. Я его обязательно приму и прочитаю в эфире, если оно, конечно, крайне интересное и классное, и касается нашей сегодняшней темы, темы про подорванное доверие. А пока, чтобы как бы не сильно вас загружать информацией, предлагаю прослушать самую доверительную рекламу, после чего будет Pink и группа Hole.
0: Реклама.
2: В хоромах своих аз есть царь.
3: Каждый в своем доме царь.
2: А царским хоромам царская защита.
3: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
14: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
15: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
17: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Группа Whole Celebrity Skin в эфире 8.32 утра. Мы сегодня говорим о доверии, которое было подорвано. В свое время доверие и Кортни Лав тоже было подорвано. Ну, мы всех прекрасно знаем почему. Но вроде как все обошлось. Но без новостей мы сегодня не обойдемся.
0: Новость на радио «Максимум».
1: Вы уже были предупреждены лично мной о том, что белки лютуют. То есть захотели покормить белочку, она на вас напала. Причем в прямом смысле этого слова. Я говорю про животных, которые в лесу бегают по деревьям. Так что будьте с ними очень максимально осторожны. Но это не главная напасть сегодняшнего россиянина. Оказалось, нас атакует еще и кола. Ну, я имею в виду напиток. Россияне с начала года, то есть за первые 7 месяцев 2026-го, плюс-минус, потратили на этот напиток газированный 110 миллиардов рублей, дорогие друзья. 110 миллиардов рублей вы выпили в виде колы. Причем врачи отмечают, что молодые россияне, которые в основном все это пили, отмечается рост кока-кольных животиков. Первый раз я встречаю такое словосочетание, такую аббревиатуру, точнее, такую терминологию, не аббревиатуру. Кока-кольные животики из-за избытка сахара и жидких калорий. В Московской области потребление колы составило 9,7 литра на одного человека. Это один из самых высоких показателей в стране. Ну ничего себе, друзья. Во вы даете. Но с другой стороны, что могу сказать? Животик, это, конечно, хорошо. Все, никаких «но». В моем возрасте по-другому уже никак не говорят.
0: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: «Джили Сити Рей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей. Энергия города». Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
6: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Банк ВТБ. Указана цена на Чанган ЮНИЕС в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
13: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
14: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
15: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
16: Красота-то какая, лепота.
17: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Evanescence, Who Will You Follow? В эфире 8.44. Мы сегодня в этом часе говорим о доверии, которое было подорвано. Вот Вася Камушкин говорит, принципиально не даю взаймы. Никогда никому и нисколько, даже самому себе надавался. Спасибо, хорош. Теперь на подобные просьбы отвечают так. Давай поссоримся бесплатно. Ну а что, хороший лайфхак. С другой стороны, зачем вам такие люди, которым от вас нужны только деньги, если, конечно, они у вас есть. Лет 16, ну это долгая история про руководителя, который оказался чудаком. Вот, Иван пишет, мой друг как-то вот сиганул со сцены на концерты группы Napalm Death. Есть такая замечательная, прекрасная группа. Вокруг вроде все прыгали, а его не поймали. Ударился об пол с затылком. Мама дорогая, надеюсь, что он жив и с ним все хорошо. А я, кстати, благодаря вашему сообщению вспомнил свой первый тоже стейдж-дайвинг. Прыжок со сцены, концерт группы Сакра. Уже не помню, в каком году. Я был почему-то в маске Бэтмена, но это, видимо, какое-то было костюмированное шоу. И я подумал, ну ладно. Вот оно, сейчас или никогда. Разбегаюсь, прыгаю со сцены. И что вы думаете? Народ расступается и просто меня никто не ловит. Я в свой первый же прыжок со сцены падаю. Ну хорошо, не спиной, а вот пятой точкой, вот одной ягодицы ровно на бетонный пол. Она, конечно, у меня потом болела зверски. Но ничего я себе не сломал, слава богу. Хотя мог бы, конечно же, оказаться где-нибудь в какой-нибудь страшной больничке. С тех пор я, кстати, после вот такого первого неудачного прыжка из стейдж-дайвинга не передумал прыгать со сцены. И потом на протяжении нескольких лет на концертах разных групп я и стейдж-дайвингом занимался, и крафтсерфил, и что только со мной не происходило. Сейчас, конечно, уже такого нет, потому что я уже взрослый, я уже тяжелый.

0: максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам.

0: и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. Photon View уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
1: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого! Откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома? Или выйдем в открытый космос?
5: Мы за ресторан!
4: Тогда начинаю отсчет. 10.
6: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
8: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Доброе утро! В эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Извините, я так все время разговариваю. Два дня провел в Питере на автомобильном фестивале. И вот я вернулся сюда и с вами в этот прекрасный, солнечный, но холодненький понедельник. Плюс 11 в Москве, облачно с прояснениями, слабый дождь. С 3 часов дня Шуманский Дмитрий пока что is absent, как говорят на уроках английского языка, но... Возможно, он coming tomorrow и будет уже в эфире во второй половине. Но это пока не точно. Мы без него неплохо справляемся. У нас закончилась тема про недоверие. И открывается новая тема, которую я решил взять. Потому что 7 сентября 1992 года в газете «Коммерсант», тогда была такая газета, не знаю, сейчас существует или нет, вышла статья, в которой... рассказывалось о том, что в России сформировался узкий социальный слой, представители которого характеризуются высокой материальной обеспеченностью, образованностью, новым менталитетом и стилем жизни. Этих людей назвали «новые русские». Да, дорогие друзья, конечно же, очень интересная история с этими новыми русскими. Вы все прекрасно знаете, ну, люди, по крайней мере, моего возраста, что это такое. Это малиновые пиджаки, это золотые цепи, это кольца-печатки, это BMW 7 серии. Это, конечно же, 600-й Мерс, это мобильные телефоны с вот этими... антенками, барсетки для перевоза наличных и так далее, тому подобное. Своя лексика, свой сленг. Вообще это, ну, определенный действительно культурный социальный слой, который появился в России. И сегодня, я уверен, тоже существуют некоторые новые русские. Вот хочется у вас узнать, дорогие друзья, как вы думаете, кто они, новые русские, и как их можно отличить от обычных людей? Может быть, не знаю, у них с собой всегда криптокошелек. Может быть, они носят какую-то определенную одежду. Может, не какой-то, не знаю, мейкап. Может быть, определенные автомобили они используют для передвижения. А и, может быть, даже не автомобили, а что-нибудь еще. Давайте попробуем на эту тему с вами пообщаться. Кто они, такие новые русские в 2026 году? Напишите, пожалуйста, 8926-007-1037 ваше мнение. С удовольствием почитаю. Делаю это все под старую, не русскую музыку в этом часе. Depeche Mode, Linking... Нет, не Linking, это Lenny Kravitz, Foo Fighters, Scorpions, Texas, Limp Bizkit, My Chemical, Roman, ZZ Top, прямо сейчас Green Day, Basket Case.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский» на радио «Максимум».
0: Никакого Грин Дэя, только ZZ Top остался. Сорян.

0: Русский бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это были ZZ Top в эфире утреннего шоу на радио «Максимум». Give it up, baby. Ну, а мы с вами замутили новую тему, которая сегодня будет посвящена, кто бы мог подумать, новым русским в 2026 году. Очень интересно узнать, остались ли они. Ну, в любом случае, есть какие-то русские, они новые. И как-то совершенно по-новому они, может быть, выглядят. Как совершенно по-новому себя ведут. Возможно, вы и есть те самые новые русские. Напишите, пожалуйста, на 8926-007-103-7. Вот мне написал человек: а у новых русских в 26-м уже не Бентли и золотые цепи, а электрокар премиум-класса и NFT-класса.

арт на стене. Стиль поменялся, а понты остались. Ну, кстати, понты — это одна из основных отличительных черт новых русских тогдашних 90-х. Сейчас, мне кажется, люди стали уже поскромнее. Знаете, есть такое, такой термин «тихая роскошь», когда как бы все у тебя роскошно, но ты об этом никому не говоришь, никому это не показываешь, все происходит как бы все под покровом ночи, никто не знает, что у тебя есть. Слышу, что новые русские теперь про осознанность, вот пишет человек, не про то, сколько заработал, а про то, как экологично ты живешь. Ну, хоть что-то радует, действительно, это классно, экологичное проживание.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Ну и так далее. Но я ничего не буду утверждать. И, возможно, мне кто-то сейчас напишет из 90, скажу, я слышу, ты что, братан, попутал? Напишите, пожалуйста, если можно, 8926-007-1037. Я буду очень рад.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только.
4: Все подробности на mos.ru.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Кибой. Один такой. На радио Максимум.
1: My Chemical Romance, welcome to the Black Parade. Я приглашаю вас в утреннем шоу на разговор на тему «Новые русские в 2026 году». Решили вот такую темку замутить. Вообще интересно, кто они, новые русские, в наш современный цифровой, я бы даже так сказал, век. Ро пишет, например, «Новый русский сегодня с турецкой стрижкой, американским телефоном и китайским автомобилем». Мне кажется, отличное описание. Очень сильно подходит. Привет, Радио Максимум. Новые русские сейчас ездят на работу на самокатах и не покупают свою квартиру. Да, говорят, что сейчас просто купить квартиру невозможно, не представляется возможным, поэтому ездишь. И не помню, что квартиру невозможно купить, так еще и машину тяжеловато стало купить, поэтому, конечно, вот приходит на помощь и самокат, и квартиру в аренду. Но не могу сказать, что это плохо. Зимой, конечно, тяжеловато на самокате передвигаться, но летом самый кайф. По поводу новых русских пишет Эльвира. Сейчас эта прослойка сильно расширилась. Они на геликах и с черными бородами. Ну, как говорится, как русских становится все больше, даже с черными бородами. Могут быть они, разного цвета могут быть бороды у русских, это нормальное мероприятие, тем более мы уже говорили о турецком барбершопе. Друзья, новые русские, кто они в 2026 году, если вы тоже себя к ним относите, напишите нам, пожалуйста, 8926-007-1037 в мессенджер Макс, а пока послушайте классную новую русскую рекламу, после чего Limp Bizkit и Texas.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать.

0: получить выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
10: Реклама 18+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
13: Топ покупок месяца.
14: Амода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
16: Амода C7. Собрать все взгляды.
17: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
19: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
20: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Texas Summer Sun в эфире. В этом часе мы обсуждаем новых русских в 2026 году, потому что 7 сентября 1992 года в газете «Коммерсант» появилась статья, в которой рассказывалось, кто же они такие новые русские и почему они так называются. Пишет Антон Медведев: у меня начальник, говорит, встретил нового русского образца 92 года в Венесуэле на экскурсии. Чтобы его не нашли в России за слишком успешный бизнес, он переселился в Южную Америку. Сменил малиновый пиджак на гавайскую рубаху, а квартиру в центре Москвы на бунгало на острове Маргарита. Вот только цепь золотая в палец толщиной осталась прежней. Но что-то вечно, что-то никогда не меняется. Интересно посмотреть на его мобильный телефон. Как пел Александр Пушной: кто вы, идите нафиг, я вас не знаю. Подходит и под новых русских, в том числе, пишет Егор Кузнецов. Этим сообщением он нам дает понять, что он далек от этой темы и не в курсе, о чем мы вообще говорим. Новые русские последователи Прохора Шаляпина. Это смешно, пишет там Саша Аксенов. Действительно, если посмотрите последние какие-то интервью этого странного парня, да, который любит женщин постарше. Вроде как бы он и певец, а вроде не певец, вроде и актер, а вроде не актер. Кто он? Но то, что он любит и умеет красиво жить, это, конечно же, у него не отнять. И хочется вот так же, как и Прохор Шаляпин, лежать в плюс 11 на шезлонге возле своего бассейна, а женщина бальзаковского возраста в роскошном закрытом купальнике будет приносить тебе orange juice. Вот к чему, дорогие друзья, нужно стремиться по понедельникам, а не работать. Реклама, а после чего Scorpions и Foo Fighters.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Хоромах своих, аз есмь царь.
4: Каждый в своем доме царь.
3: А царским хоромам
4: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
14: Влад, ну ты опять начинаешь.
13: Да. Новый сезон реалити-расследования.

0: Влад решает. Сегодня в 22.30. Ночи. Для лиц старше 16 лет.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Foo Fighters Asking for a Friend. Не знаю, что ответить по поводу темы «Новые русские» в 2026 году. Спроси у друга, может быть, он новый русский. Но вообще, честно говоря, какие-то максимально адекватные и приличные стали новые русские. Вот пишут, что раньше новый русский был про демонстративное потребление, то, о чем я говорил раньше, а теперь про демонстративную скромкость, то есть тихое богатство. Но я все равно не верю, что это искренне. Ну да, тут надо подумать над тем, правда это или нет. У новых русских в 26-м году, пишет Антон, в приоритете баланс. Что такое баланс, да? Это работа, семья, спорт, саморазвитие, то есть все, все параллельно. И да, все это с хорошим бюджетом.

бюджетом, конечно же, да, без денег все это было бы сложновато провернуть. Сейчас новые русские — это не про статусные вещи, а про статусные проекты. И главное, чтобы твой стартап писали, про твой стартап писали в медиа, а не про твои часы, например, пишет Юля. Ну, тут нельзя не согласиться, когда про тебя пишут в медиа, всегда приятно, или говорят, например, на радио «Максимум». По-моему, новые русские стали нормальнее, пишет Сергей. Ну, насколько это вообще возможно с большими деньгами. Теперь модно быть не только богатым, но и адекватным. Друзья, запомните, адекват А. Первая буква алфавита – адекватность. Она важна не только для новых русских, но и для старых. Для меня новый русский в 26 году – это человек, который может позволить себе не гнаться за трендами. Вот это настоящая роскошь. Ну, то есть такой человек, да? На нем вы не увидите Gucci, Prada и all that shit. Он такой в белой майке, он такой в обычных спортивных штанах. Он такой Стив Джобс. У него стартап цифровой какой-нибудь. Интересно, а новые русские все еще любят большие вечеринки? Или теперь это уютные камерные встречи в загородном доме? Хочу знать, к чему готовятся. Да, у новых русских, конечно, были такие вечеринки. Дай бог каждому. Круче только были у Лени Кравица в клипе «Fly Away». Если вы, конечно, помните этот клип, а я уверен, что во времена MTV его крутили, не вынимая. Так что помните, также помните, что дальше у нас реклама «Мьюз» и «Новый час».

0: максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Такие вот дела, дорогие друзья. Да, понедельник, а Чаки Бой все еще один такой. Дмитрий Шуманский не соизволил прибыть пока в наше расположение утреннего шоу на радио «Максим». Прибыть ожидается либо завтра, либо послезавтра. Но ничего страшного. Мы не... Нет причин для кручины, как говорят взрослые люди. Плюс 11 сегодня в столице. Солнечно. Кого я обманываю? Давайте так, облачно, но с солнечными прояснениями. Слабый дождик обещают с 15 до 19.00. Пробок особых нету. Я думаю, балла 3, может быть, даже 2 в некоторых местах. И у нас впереди маячит, дорогие друзья, я уже даже отсюда вижу аудиоконкурс, в котором мы будем разыгрывать рамку для автомобильного номера. Поэтому я бы на вашем месте прямо сейчас уже приготовился, потому что на прошлой неделе рамок не было. И тут, наконец-таки, свобода. Появились они вам. Можем их легко разыграть. Сделаем, как всегда, все фирменно. В нашем неповторимом максимальном стиле. Но только если вы будете вместе с нами здесь в эфире. Короче, все расскажу чуть позже. Пока давайте немножечко музыки, от которой, ну, реально невозможно не кайфовать. Тем более по понедельникам. Тут The Offspring, тут Guns N' Fucking Roses, Linkin Park, Please, Papa Roach, Blink 182, AC/DC, The Rasmus. Прямо сейчас классика жанра группа Depeche Mode. Personal Jesus. Reach out.

0: Песня про Аристарха «Rasmus in my life» только что в эфире, 10.07. Погнали в аудиоконкурс.
1: «Поговори мне тут» на радио.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Слушается в эфире, выбирается победитель, он получает рамку. Сегодня, друзья, 7 сентября, и среди праздников я нашел потрясающий неофициальный праздник. Он называется очень мило, уютно, по-теплому, по-семейному. День внучат сегодня в России отмечают. Вот, говорит, важность связи между поколениями и укрепление семейных уз учит этот праздник нас, дорогие друзья и радиослушатели. Что мы будем делать? Я когда был помоложе и ходил в институт, многие люди спрашивали меня про мои татуировки, что я внукам своим скажу. Это был довольно частый вопрос. Я думал, почему не детям, почему именно про внуков они спрашивают. И вот пришел тот самый момент, когда я хочу задать вам этот вопрос, что вы внукам своим скажете. Ну, просто представьте себе, что вы вот уже взрослый, настолько сильно взрослый человек, что у вас появились внуки. И вот что вы скажете своим внукам? Неважно по какому поводу, у вас вот есть случай, точнее возможность прямо сейчас высказаться, сказать что-то своим внукам, если даже у вас их нет. На номер 89260703-7 все тот же, в мессенджер Макс, будем слушать ваши старческие наставления, выбирать и дарить рамку для автомобиля в норме. Мне кажется, я все сказал, погнали.

0: Такий бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Ну что, внучки и внучата, сегодня день внучат, и я решил замутить аудиоконкурс, в котором вы что-то говорите своим внукам. То есть не детям, а уже сразу внукам. За это получаете рамку для автомобильного номера. Начнем с романа. Я выбрал романы, который записал нам классику, что касается концепции. Даже не хотел, может быть, ставить такие сообщения, где я ваш дед. Но такой голос романа дедовский, что не могу не поставить в эфир. Давайте заценим все вместе.
2: Дорогие мои внучки и внучки, запомните простую истину. Как говорил мой дед, я ваш дед.
1: Как говорил мой дед, я ваш дед. Но такой голос дедовский, да, как будто Дед Мороз летом приехал раньше времени. Спасибо, Роман, за ваш голос, он прекрасен. Иван.
3: Да, кто вы? Милицию грабят.
1: Ну, это дед с деменцией проснулся, не узнает своих внуков, классика жанра. Сергей.

0: Дорогие внуки, отомстите этим детям за меня.
1: Смешно, Александр.
2: Внук, запомни, я твой дед.
1: Ну, я говорю, началась эта история. Я твой дед. Перестаньте уже. Макс.
3: Никогда не ешь желтый снег, внучок.
1: Мне кажется, эти два сообщения на протяжении всего аудиоконкурса существования его в нашем эфире. Этот желтый снег, и дед, просто неважно, какое задание в аудиоконкурсе, все время прилетает. Михаил.
4: Слышь, пацанчик, пионер-лагерь для взрослых, штука серьезная.
1: Это серьезный дед, который только вышел из пенсионного возраста. Павел.
5: Ого. А я думал, у меня нет детей.
1: Вот тоже странно, да? Детей нет, а внуки есть. Как это наука объясняет, непонятно. Но в нашем аудиоконкурсе возможно все. Олег.
6: Внучок, ты подштанники-то одевай. А то хозяйство за студишь, оставишь меня без правнука.
1: То есть он еще рассчитывает на то, что появятся правнуки. Но это же будет следующее задание для аудиоконкурса, где мы будем своим правнукам что-то говорить. Игорь Джан.
7: Вот был бы ты сейчас на моем месте, я бы был на твоем месте. Не понял ничего? Неудивительно, я сам ничего не понял. Но всегда помни об этом.
1: Ну, Игорь Джан, загнул так загнул. Что ты внукам своим скажешь? Такое задание у нас сегодня для аудиоконкурса. Рассказывайте о аудиовнукам в аудиосообщении на 8926-007-1037. Я сказал аудиовнукам. Присылайте все это в мессенджер, я буду слушать, ставить в эфир самое прикольное, награждать победителя в конце часа рамкой для автомобильного номера.
8: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5%. Бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновляет. Историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра

0: до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Папа Роу. Чаки Бой. Один такой. На радио Максимум.
1: Чего кого, внучара, здесь сигнала. У нас сегодня в аудиоконкурсе вы передаете аудиосообщение своим внукам. Точнее, я вас спросил, что вы внукам своим скажете. Вот вы мне отвечаете в аудиосообщении, пытаетесь выиграть рамку для автомобиля. Номера есть много хороших сообщений. Девчонка вот со своими внуками, Джулиана.
2: Обязательно скажу своему внуку, что музыка, которую слушает человек, может сказать о нем гораздо больше, чем он сам.
1: Красиво сказал, молодец. Хорошо, я бы так не додумался. Сергей.
3: Молодость – это подготовка к старости. А старость – это воспоминания о молодости. И не торопите время, успеете.
1: Ну, не знаю. Кажется, что время все меньше и меньше. Особенно под старость. А, Вась Камушкин.
4: А ну отдай сюда. А ну отдай, сорванец. Зубы детям не игрушка.
1: Зубы детям не игрушка. Вася молодец. Игорь.
5: Дорогие мои внучата, у меня очень много денег, они все в сейфе, а код от сейфа...
1: Извините, дорогие друзья, всегда смешно. Александр.
6: Внучок, я узнал, что хотят женщины. Любить, любить и расцветать от комплиментов. Если б не знал, тебя б не было.
1: Старый солдат. Не знаю слов любви. Роман.
7: Что хотел сказать? Этот старческий оргазм. Внук, никогда не слушай совета старого человека. Старый — это не значит умный.
1: Старческий оргазм — это мне нравится. 8-9-2-6-0-0-7-100-3-7. Давайте, ребята, запрыгивайте в последний вагон уходящего аудиопоезда под названием «Поговори мне тут» и выигрывайте рамку для автомобиля номера. Напоминаю, сегодня задание простое. Что вы внукам своим скажете, пожалуйста, озвучьте в аудиосообщении и пришлите нам в мессенджер 8-9-2-6-0-0-7-100-3-7-МАКС.
0: Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Кэш можем.
19: Беспроцентный лимит на все. Можем?
18: Кэш можем.
19: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Влад, ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Русский бой. Один такой. На радио Максимум.
1: Отмечаем сегодня день внучат на радио Максимум. Что вам внукам своим скажете? Такое у нас было задание для аудиоконкурса. Сегодня наслушался я, конечно, от вас наставлений. Давайте послушаем. Знаете что, давайте Романа послушаем. Вдруг он что-нибудь классное прислал.
2: Внучки, я всю свою сознательную жизнь посвятил тому, чтобы разобрать, что там диктует за номер на Максимуме этот Чак-н-бой. Вот, завещаю вам этот номер. Можете звонить, выигрывать, как ваш дед в 2026-м рамку выиграл на автомобиль свой, на гранту свою любимую.
1: Было бы классно, конечно, если бы вот такая история, как аудиоконкурс на радио Максимум, передавался из поколения в поколение, как, впрочем, и сама рамка, которую сегодня Роман выигрывает, достанется его внукам, правнукам и праправнукам. Роман, спасибо, красавчик лучший.

0: такой, один такой. На радио «Максимум».
1: Guns and fucking Roses, Leave It and Let Die. Да, друзья, вот такая вот песня «Жизнь». Родился, помер. Но посередине-то самое главное интересное происходит. Та самая жизнь, о которой мы с вами все это время говорим. И нужно жить ее, неважно, понедельник, тяжелый, легкий, плохая погода, хорошая погода. Есть шаманский в утреннем шоу, нет шаманского в утреннем шоу. Есть вечернее шоу, нет вечернего шоу. Но вечернее шоу сегодня точно будет. Не пропустите. Вместе с Кончинкмином. Видите, я уже все не вывожу. Вместе с Константином Михайловым. А также в 23.00, если любите музыку потяжелее, то Heavy Monday вместе с Хоббитом. Ну а с вами был Чаки Буа, один такой. Всем огромное спасибо за прекрасный понедельник, отличное настроение. Ну и пока, до завтра, не проспите.

0: Реклама.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии «Вителла Тоната».

Ребра и брискеты смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская 8-1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске проект «Слово года» объявил список претендентов на победу в 2026 году. В лонглист вошли 40 слов. От молодежного сленга до терминов, отражающих общественные и технологические тренды. Среди кандидатов – нишевый, нейрослоп, вайб-кодинг, пухосос, ред флаг и секс-эвен. А также мир, жизнь, единство, адаптация и выгорание. Технологии представлены словами ИИ-агент, промпт и нейросеть. В выборе участвовали лингвисты, филологи, журналисты и эксперты из ведущих вузов. Победителя объявят в декабре с учетом экспертной оценки и народного голосования. Какое слово станет главным в 2026 году? Пока непонятно. Но то, что русский язык живет, меняется и отражает время, очевидно. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
7: Вот, ну ты опять начинаешь.
6: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
8: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
9: Все жители сбежали после того, как появились они.
10: Монстр или нет, мне на это плевать!
9: Такого мир еще не видел.
8: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
11: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
12: Серьезно? Да.
11: Потестим на драйве. Новые выпуски.
12: Серьезно? Да, да.
11: По будням в 19.00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99. С первой ноты ты знаешь, это максимум.

0: Неделя с группой Weezer на радио Максимум. В 2022 году Weezer презентовали целых 4 альбома под общим названием Seasons. Они выходили раз в 3 месяца в дни солнцестояния и равноденствия и получили подзаголовки в честь весны, лета, осени и зимы. Так Риверс Куомо встал в один ряд с Вивальди и Чайковским с их циклами «Времена года». Вот что вокалист говорил об этом.
1: «Я задумал серию из 4 альбомов, каждый из которых соответствует своему времени года. У каждой записи должна быть своя уникальная атмосфера и лирическое содержание».
0: Но и на этом творческий креатив Weezer не иссяк. Композицию «Records» можно было легально прослушать еще до официального релиза. Специально для этого в сети опубликовали мобильное приложение «Human Record Player» или «Человеческий проигрыватель». Пользователь должен зажать пальцем изображенную на экране смартфона виниловую пластинку и начать крутиться вокруг своей оси. Причем крутиться с определенной скоростью, чтобы песня воспроизводилась в нужном виде. Впрочем, никто не запрещал ускориться или замедлиться, музыка сделает то же самое. А если начать вращение в обратную сторону, то и трек будет проигрываться задом наперед.
1: Weezer Records.

0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Бизнес под давлением.
9: Где искать точки опоры?
8: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
9: 18+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите.

0: за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
3: Категория 0+.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Опрос одного из дейтинг-приложений показал, почти половина россиянок не готова встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Среди мужчин таких 38%. Друзья противоположного пола есть у 40 опрошенных. Но дружба не всегда остается дружбой. 27% мужчин признались, что дружили в надежде на романтику. А каждая третья женщина принимала внимание, понимая, что нравится. Главное нарушение границ – ночные переписки и долгие разговоры. Если партнер просит сократить общение, большинство готово уменьшить контакты, но не отказываются от дружбы. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это сложно. Лучше спросить сразу, чтобы потом не выбирать. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро. Макси.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-6.

0: 649-4980-12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку веб-платежей 2026. 16+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Конечно, можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Конечно, можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Конечно, можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Конечно, можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
9: Конечно, можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
12: Все жители сбежали после того, как появились они.
13: Монстр или нет, мне на это плевать!
12: Такого мир еще не видел.
11: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
14: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону

0: 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. За год в городах-миллионниках стало на 26% больше точек проката велосипедов. Теперь их 911. Сервисов по ремонту тоже прибавилось на 12%. Лидеры по росту – Уфа, Краснодар и Красноярск. Больше всего велодорожек в Москве – свыше 600 километров. По доле от общей протяженности дорог Москва и Екатеринбург почти наравне. Интерес растет. Запросы на веломагазины выросли на 60%. Велосипед становится не просто спортом, а удобным городским транспортом. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. «Радио Максимум».

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Ой, это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
7: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Максимум. Телефон рекламной службы 8 4.

неделя с группой Weezer на радио Максимум. В декабре 2017 года в сети завирусилась публикация анонимного аккаунта Weezer Africa. Пост гласил: «Риверс Комо, пора благословить дожди в Африке». А его текст явно призывал участников Weezer заковерить культовый хит группы Toto. Но мало ли что там всякие незнакомые люди в сети пишут. А нет, уже 24 мая Weezer на самом деле выпустили кавер на Toto. Правда, на другую песню. Вместо «Африки» эти тролли перепели композицию «Rosanna». Шалость удалась более чем. Ведь всего через несколько дней вышел еще один кавер на ту самую «Африку». А сами участники Toto не остались в долгу и записали ответный кавер на Weezer. Вот такой он круговорот каверов в рок-музыкальной природе. Ну а сейчас предлагаем вам послушать ту самую перепевку, с анонимной мечтой о которой все началось. Weezer и их «Африка» на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
5: Все жители сбежали после того, как появились они.
6: Монстр или нет, мне на это плевать!
5: Такого... мир еще не видел.
4: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
7: Бизнес под давлением.
8: Где искать точки опоры?
7: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
8: 18+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В приютах для животных предложили вести обязательное видеонаблюдение. Камеры хотят установить на входе, в зонах приема, карантина, содержания, кормления и выгула. Это поможет быстрее реагировать на жалобы, усилить контроль и сделать работу приютов прозрачнее. Записи будут храниться и предоставляться по запросу контролирующих органов. Авторы уверены, видеонаблюдение станет дополнительной защитой от жестокого обращения и повысит доверие. Остается надеяться, что они будут работать, а не просто висеть, и что это действительно поможет тем, кто не может сказать сам за себя. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Так звучит набор номера обычного человека. Так звучит набор номера слушателя «Радио Максимум». Максимум повсюду.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 500.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?

0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей. Единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Первые ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: обсуждают строительство крупного тематического парка развлечений по мотивам славянских сказок. Проект хотят реализовать совместно с китайскими партнерами. Они могут стать инвесторами и поставщиками оборудования. По задумке, парк должен быть сопоставим с Диснейлендом, но вместо Микки Мауса – персонажи русского фольклора. Баба Яга, Кощей, Илья Муромец и другие. Авторы обещают совместить культурную тематику с современными технологиями и аттракционами. Пока проект на стадии обсуждения. Но если задумку реализуют, это будет крупнейший парк развлечений в стране. И, возможно, главное место для всех, кто вырос на русских сказках. Будет на что посмотреть и на чем покататься. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
13: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Конечно, можно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
2: Все жители сбежали после того, как появились они.
3: Монстр или нет, мне на это плевать!
2: Такого мир еще не видел.
1: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
4: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
5: Серьезно? Да.
4: Потестим на драйве. Новые выпуски.
5: Серьезно? Да.
4: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
6: Бизнес под давлением.
7: Где искать точки опоры?
6: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
7: 18+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Неделя с группой Weezer на радио Максимум.
1: Лидер суперпопулярной рок-группы, которого никто не узнает, таким был Риверс Куомо в середине 90-х. Тогда Weezer только выпустила свой дебютный и самый кассовый синий альбом, а он сам на время отложил музыку ради учебы в Гарварде. Там он превратился из рок-звезды в самого обычного студента.
2: «Меня практически не узнавали до последнего дня учебы, потому что большинству наших тогдашних фанатов было лет по 10. Мы нашли общий язык с очень юной аудиторией, ни разу не студенческой. Никто и не думал обо мне, как о фронтмене или знаменитости. Люди знали название Weezer, слышали пару песен, и все. Я ездил в автобусе со студентами в футболках Weezer, которые понятия не имели, кто я».
1: Риверс вспоминает, что тогда отрастил длинные волосы и длинную бороду, да еще и ходил с тростью из-за недавней операции на ноге. Так что для окружающих он выглядел как чудной дядька в возрасте. И лишь когда учащиеся стали обсуждать планы на лето, все тайное стало явным.
2: «Я говорю, мы едем в тур Snowdown. Я из группы Weezer». Все были в шоке.
1: Weezer.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Россияне стали на 60% чаще заказывать фастфуд с доставкой. Теперь в среднем 5-6 заказов в месяц против 3,5 в прошлом году. Количество активных пользователей сервисов выросло на 9%. Лидирует по числу заказов пицца, курица в панировке, бургеры и блинчики. Мужчины и женщины заказывают почти поровну. 51% против 49%. Главный вопрос – почему? Может, лень готовить, а может, просто вкусно. Но факт остается фактом. Доставка фастфуда на подъеме. Даже если это не самый полезный выбор в меню. Главное, чтобы доставляли горячим и без опозданий. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: И время, и день.

0: деньги и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: При активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Бизнес под давлением.
2: Где искать точки опоры?
1: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
2: 18+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
5: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
6: Серьезно? Да.
5: Потестим на драйве. Новые выпуски.
6: Серьезно? Да, да.
5: По будням в 19.00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
3: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Ну, здорово, чего, как там с понедельничком, 7 сентября, сегодня 7-й день осени, погодка нас не балует, +12, сегодня

облачная погода с прояснениями, а я считаю, что так и надо для осени. Осень должна быть осенью, она должна быть осень красивая, и осень оранжевая, и осень, а прохладная должна быть. И с праздником сегодня, чего? День внучат. Сегодня, слава богу, не обзавелся пока. Тьфу-тьфу-тьфу. День, хотя уже пора, на самом деле, сынульки-то тридцатник. Что он себе думает, не понимаю. Я в его возрасте, вон, его уже родил, можно сказать. Да, день ежика сегодня, по этому поводу всем вам в уши. День сбора грибов сегодня, помните, краснокнижные не брать. Уголовка, не, административка и штраф за грибы, прикиньте. Но уже говорили про то, что авторы этих законов явно грибов не тех поели. День рассказывания истории о летних путешествиях. Знали ли вы бы, где я был летом, вот летом? О, рассказывайте, если кому интересно мне рассказать какие-то летние истории, пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. Сегодня Международный день чистого воздуха для голубого неба. Не судьба нам сегодня насладиться голубым небом, ибо она у нас серая сегодня и в городской черте, в ЗамКАДе, по крайней мере, говорю про Москву, и внутри КАДе в Санкт-Петербурге, во все города, не совсем чистая, скажем. Праздник барабанщиков сегодня обязательно отметим, и не раз. День рыбовода сегодня. Всемирный день капы для зубов. Вы знаете что? Ну, капы для зубов я носил в детстве, потом я носил брекеты. Вы представляете, я с брекетами умудрялся их хирить, что вообще никто не замечал, что я с брекетами. Ну, практически никто. Сейчас брекеты воткнул, уже... Вот слышите, да, что я с брекетами? Ну, слышно. А я научился так гирше, не услышу. Это брекеты вынимаю. Я услышу музон в этом часе. Приготовили вам Аврил Лавин, AC/DC, Foo Fighters, Билли Талант, Evanescence, Queen, Moby, Daughtry. Супер моя любимая песня Нирвана. И начинаем мы с The Offspring, Hit That.

0: Долорес Риордан «When We Were Young». 17:10, точное московское. Сергей пишет: «Хоть у меня дети золото, но кровушку попили, доченька в особенности. Надеюсь, внуки за меня поквитаются». Так говорил мой батюшка. Ну а чё, правильно? Любите ваших внуков, они отомстят нашим детям. Поднимем квасу за будущих внуков. Серега, человеком становишься, класс. Раньше другие напитки поднимал. Молодец. Просто прям одобряю. Добрый вечер, Константин. Здорово, Серега. Ждем отжига на грани фола. Ща будет. Юрий Иванов пишет. Санкт-Петербург. И прислал фотки отвратительно солнечного Санкт-Петербурга. Нет, я шучу по поводу эпитета. Отвратительный. Обожаю свою родину, особенно когда светит солнышко. Особенно Питер красив. И осень, ну, летом, понятно. Но осенью, весной, как он красив. Боже, когда солнышко сверкает на золотых шпилях и, прости господи, куполах разных соборов, Адмиралтейства и все такое прочее. Ой, это очень красиво, безумно красиво. Юрий Иванов прислал фотку солнечного Санкт-Петербурга и написал: «Санкт-Петербург, сейчас плюс 17». Что ж, рады за вас, но не от всей души.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Coming up, Avril Lavigne, Skater Boy. Прямо сейчас группа, название которой переводится как не «Черные ключи», как некоторые думают, а «Черные клавиши». The Black Keys на радио «Максимум». No rain, no flowers.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». Украина 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
16: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
17: Влад, ну ты опять начинаешь.
16: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
18: Бизнес под давлением.
19: Где искать точки опоры?
18: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
19: 18+.
20: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
21: Серьезно? Да.
20: Потестим на драйве. Новые выпуски.
21: Серьезно? Да.
20: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
22: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
23: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Круто. Ну, просто нет слов. Круто. Asking for a Friend, Foo Fighters на Радио Максимум. Дэйву Гроллу респектули и уважух, конечно. Респектики и уважух. Фрилансеров все чаще привлекают к работе уборщика нейрослопа. Для ряда фрилансеров новая профессия уже стала основным источником дохода. Нейросети генерируют контент, за которым нужен, ну, как сказать, за контентом нужен глаз да глаз. То шестой палец пририсует, то формулировка будет не по-русски или не по-английски, смотря на каком языке. Вот эти чат GPT и Клод работают по вашим промптам, по вашему заданию. Так вот, чтобы довести результат до ума, убрать лишние пальцы на картинках, оживить пластиковый текст, пластиковый, так сказать, ну, то есть не живым языком написано, явно нейронка, отредактировать неестественное видео, вот это все называется нейрослоп. Вот эти все ошибки и факапы нейронки. Так вот, к уборке нейрослопа привлекают фрилансеров из креативных областей, дизайнеров, редакторов, видеомонтажеров и других. На платформе freelancer.com с августа 25 по июнь 26 года число вакансий с тегами «Исправить ИИ», «Галлюцинации ИИ», «Ошибки ИИ», то есть «Correct AI», «AI Hallucination», «AI Error» выросли на 87%, до 10,5 тысяч предложений на freelancer.com. На Upwork спрос на подобные услуги подскочил на 70%, а на Fiverr такой есть тоже ресурс. Поисковые запросы по услугам ИИ-уборки AI Cleanup выросли более чем в 20 раз за последние 3 года. Для ряда фрилансеров новая профессия стала основным источником дохода. Ну, там сидишь в любой стране, там где угодно вообще, на даче сидишь, получаешь запрос по исправлению не живым языком написанного текста, если ты копирайтер, или там исправление картинки, если ты хорошо разбираешься там в Corel Draw или в Photoshop, или исправление

0: кривого видоса, который сделала нейронка. Получаешь заказик и сидишь себе где угодно, получаешь денежки потом за это. Однако в этой среде уже стали появляться серьезные проблемы. Как отмечает The Guardian, заказчики часто недооценивают то, сколько времени и компетенции нужно на уборку нейрослопа. Ошибочно полагаю, что исправить готовую работу — это быстро и дешево. Ага. На деле исправление работы нейросети может занять столько же времени, сколько создание оригинального материала. В числе проблем издание также называет юридические риски из-за того, что ИИшка часто использует чужие работы, типа для вдохновения. Но понять, что искусственный разум, нейросеть — это всего лишь совокупность всего, что есть в интернете. Поэтому возможен и плагиат. И творческое выгорание, возможно, у этих самых ребят, которые подчищают за ИИшкой все факапы. Об этом уже говорят многие фрилансеры. Так что вот тут есть несколько историй, где испанка Лиза рассказала, что к 25-му году заказы по уборке нейрослопа составили 90% ее портфолио и принесли до 70% ее дохода, ну и так далее и тому подобное. Давайте сегодня поговорим не про нейрослоп, не про искусственный интеллект, а поговорим сегодня про фриланс. Где вы работали, когда вы работали на фрилансе и что из этого вышло? Может быть, какие-то забавные истории с этим связаны? Итак, тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» — фриланс или «Срочно требуются». Когда-то вы подрабатывали дегустатором премиального кошачьего корма, ходили на свидания за клиентов социофобов, а может быть, это ваш голос слышат миллионы людей, когда их убеждают в том, что ваш звонок очень важен для нас. Рассказывайте, какие самые странные работы вы выполняли на фрилансе и с какими забавными ситуациями сталкивались на своем фрилансе. Пишите свои забавные, главные короткие истории на Макс Радио Максим на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Или в официальный канал Радио Максимум в Максе. После короткой рекламы Моби и Билли Талант.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.

0: Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено.

0: Детская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Нирвана на радио Максимум in Bloom. 17:57 точное московское время. Говорим сегодня про фрилансы, про самые интересные случаи, которые случились у нас на фрилансах. Анна пишет: привет, Костя, яркого тебе эфира и легкой и продуктивной недели. Спасибо, Анечка. Александр К. пишет: и правки сложно? Лол, что? Просто уточняешь в чатике с И, где косяк, и перегенеришь все. Игорь Борода пишет: а ведь первый удаленщик, если так подумать, Кашпировский, всю страну по телевизору отфрилансил. По полной. А друган его всех потом еще и от МММил. А еще там был один, который всех отчумачил.

0: Всем приветики, пистолетики. 7 сентября, понедельник, сегодня. В этом часе Пирс Де Вейл, The Police, Jimmy Eat World, The Rasmus, Depeche Mode, No Can, Black Sabbath, Queens of the Stone Age, Korn и прямо сейчас Jet. Are you gonna be my girl? Это не вопрос.
1: Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need.

0: Korn, Radio Maximum, Coming Undone. 18.08, точное московское время. Пишет нам Александр К. Что вы никогда не говорили, лол, что? Это же из этих подонков, что ли? Где пиши, из чё, привет, узбагойза и т.д. Медведь, вот это вот все. Ну вот, лол, что, мне как-то приглянулось. Оно такое, как fucking what? Лол, что? А, понял, лол, это типа смеюсь во весь рот, а что, лол, что? Я понял теперь, нет, я подонковский сленг этот знаю, в принципе, потому что достаточно взрослый уже мальчик, но вот лол, что, не слышал ни разу. Ну, спасибо, что просветили, прикольно. Хотя это уже не то, что прям актуальный сленг, не то, что в тренде, не то, что кринжовенько звучит. Надежда пишет: приветик, пистолетик, Костя. Здорово, Надежда. Обнимашки, целовашки, взаимно. Рада слышать, сексуально говорит: gonna be my girl. Надежда пишет: костер, еще одна Надежда. Костер, привет, здорово, Надежда. Спасибо огромное тебе и нашему любимому Максимум за мой поход на ММА. Было офигеть, как круто, не ожидала такого. Как не ожидала, мы фигню всякую не разыгрываем, извините, не поддерживаем информационно. Так что все гонки, которые мы поддерживаем, все дрифт-серии, все там, не знаю, ММА, все бои, все это мега круто, по максимуму. Получила максимальное удовольствие, иначе было никак просто. И сегодня мы говорим про интересные случаи на фрилансе. Рулевая пишет: привет, дорогой КМ, здорово, Рулева. О, фриланс, мой хлеб, вот уже кучу лет. Так как я препод по английскому, мои истории все крутятся вокруг смешных ошибок учеников. К примеру, были у меня как-то милые девочки первоклашки, дислексики немного, путали буквы и звуки. Однажды одна из них сказала вместо «wash the dishes», «wash the bitches». Получилось, как ты помогаешь. Как ты помогаешь маме? Ну, мою суп. Дальше не эфирное, уходим на музыку.
1: Костя Михайлов на

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: 17, 3, 2, 1, 18. И ничего не произошло, но за исключением того, что студия ликует, конечно, от магии чисел. Мы сегодня говорим про истории, которые с нами случились на фрилансе. Кэп Мэд Макс пишет: «Здравствуй, наш максимально радийный, саркастичный позитив. Отвязно в эфире тебе. Спасибо, дорогой». По теме: в середине десятых довелось мне подрабатывать на маленьких судах, катающих туристов вокруг Золотого острова, он же остров Балчуг. Среди этих, а вот если над Золотым островом идет дождь, он какой? Среди этих суденышек было одно наиболее странной конструкции с не менее странным названием «Будь готов». Компания была питерская, суда, естественно, тоже. Так в Питере остался его брат-близнец под названием «Всегда готов». Смешно. «Будь готов», и в Питере такой же суденышко «Всегда готов». И вот выхожу я на этом «Будь готове» из водоотводного канала на Москву-реку. Объявляюсь, как положено, по радиосвязи и слышу, что меня вызывают. «Будь готов». Отвечаю: «На связи, будь готов». Отвечает: «Будь здоров». Шутники, блин. Всем пиратам мощный рок-привет, ключику соль, горячий привет и пожелание легкости в конечностях. Ну а всем слушателям несмолкаемый максимум в уши. Спасибо, Кэд Макс. Кэп Мэд Макс, скорее так. Кэп Макс. Кэп Мэд Макс, Бунин Максим, наш дорогой слушатель, капитан речного электрохода под названием «Филька». Когда-нибудь я на тебе, Кэпмен Макс, прокачусь. Вот прям, видь бог, пока времени нет. Но найду, наверное. Пишите свои истории, связанные с фрилансом. Что там интересного у вас на фрилансе случилось? Вообще, как дела на фрилансе? Пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. После рекламы Black Sabbath.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. А вот и банк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com. Я вам.

Queens of the Stone Age, no one knows. Никто не нос. 18.18, точно московское время. Можем дождаться магии чисел, чтобы было 18.18.18. И может быть что-нибудь произойдет. Ну а по своему опыту могу сказать, что ничего не произойдет, поэтому ждать не будем. Но уже дождались, пока я тут пургу мел. 18.18.

0: Роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пау Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Почти кантри на максимум, но кан Great Divided. 18:32, точное московское время. Никита Янин пишет. Привет, Кость. Здорово, Никита. Да, помню, было дело лет 15 назад. И сегодня мы говорим о забавных, интересных случаях на фрилансе. Знакомый моего друга искал голос для рекламы чего-то, уж не помню чего, пересеклись с ним случайно, и он предложил мне попробовать. Записали у него дом, у него там целая студия была, микрофоны, стойки с оборудованием, синтезаторы, электронные барабаны. Записывали промо, помню, долго, часа 3-4, но жутко интересно было. Дальше дело, правда, не пошло, и подобного опыта больше не было, а хотелось бы, как я тебя понимаю. Иногда подумал,

0: Думаю об этом, знаешь, как мы, человеки, любим мечтать. Вот если бы у меня была еще одна жизнь... Да, кстати, ничего не поздно, Никита, абсолютно. Я бы сказал, свою профессию связал бы с чем-то таким. Радиоредактор, монтажер звука и видео, диджеинг, наконец. Ну а что, а почему не радиоведущий? В конце концов, все можно. Обожаю составлять разные плейлисты, и если приходится монтировать аудио-видеоролики, какие-то ловлю с этого настоящий кайф. Хорошего эфира. Никит, очень тебя понимаю. 35 лет назад, будучи режиссером, поймал кайф от микрофона, до сих пор не отпускает. После рекламы Depeche Mode.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке. У меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
12: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
16: Hello, this is Martin Gore from Depeche Mode, and you're listening to Radio Maximum.

0: Genie World, The Middle, 18:51 минута. Алексей пишет: Константин, рады вас снова слышать. Привет. Яночке, привет, передай, пожалуйста, а то я сейчас съем в пробке. А черта, я передал. Если бы не передал, то Алексей бы Яночку съел. Было бы прикольно. Ну а что уже, что сделано, то сделано.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
4: Подробнее на сайте компании «Фотон Дефис».

0: Rus.ru.
1: Сидя на веранде прибрежного кафе, она пускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
2: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
1: На Московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
3: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только. Все подробности на mos.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Pierce the veil so far, so fake. Алексей пишет: тебе привет от банды Бибик. От банды Бибик, банды Бибик. Что-то на несовершеннолетнем. Пахнет сроком. Саша Аксенов пишет: Костя, привет. Снимался в прошлом году в эпизоде сериала с Пореченковым и Бербер. Джастин Бербер. Что такое Бербер? Бербер. Пореченковым Бербер. Был один известный узбекский актер, которому дали много текстов, в котором он постоянно ошибался. Шел 25-й дубль, тишина на площадке. Узбекский актер говорит речь, и в какой-то момент раздался крик. Какой же сложный русский язык! Плакали всей площадкой.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 7 часов вечера.

7 сентября, понедельник, в этом часе Green Day, Linkin Park, Bon Jovi, The Offspring, Metallica, Fatboy Slim, прямо сейчас, Rammstein, Зона.

0: Fatboy Slim, он же Norman Cook, Praise You. Не скажу, что я в восторге от творчества этого диджея, композитора и музыканта, но многим заходит. Иван пишет, Бербер, это актриса Зоя Бербер. Девушка Коляна из «Реальных пацанов». Не знаю, равно как и кто такой Колян и что такое «Реальные пацаны». Ну, вроде сериал такой. Темный я, короче. Простите. Рыцарь. Темный рыцарь я. Максимально темный.
1: Костя Михайлов.

0: Реклама.
1: Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Один из моих любимых треков — супер коллаба The Score и Owl Nation. 19:17 точное московское время. Говорим сегодня про забавные эпизоды во время того, как мы были на фрилансе, если такие имели место быть. Пишет Алексей Пирогов. Добрейший вечерочек, Константин. Привет, Алексей. Отличный эфир. Спасибо. Спасибо, Алексей. Разрабатывал меню для микроволновых печей. То, что конструкция обычно прилагается. Нужно было еще эти блюда для журнала фотографировать. С раннего утра до вечера я готовил. Фотограф снимал блюда. Я еще после основной работы был. Он говорит: надо вас фотографировать с микроволновкой на руках. Он очень долго настаивал аппаратуру и свет настраивал. Я не выстоял долго и уронил микруху. Опа! Фото в серии не вошло, а то было бы отличное фото разлетающейся микрухи. Неплохо было бы, да, это было бы эпично в конце кулинарной книги к этой микроволновке. Типа, да, гори оно все микрухой. Опал такой, бах, и такой разлетающаяся микруха, класс. Так, концептуально было бы. Саша Аксенов пишет: «Темный рыцарь» — это новая идея для Netflix. Да уже снял Нолан «Темного рыцаря». Саша, доброе утро. С Новым годом, Саша. С 8 марта, 23 февраля, Саша. Дмитрий пишет: «Кочнев, ну раз «Темный рыцарь», то посмотри с ней проект Анны Николаевны. Она там робота-полицейского играет». О, это я люблю. Прикольно, надо глянуть, точно. «Sci-fi в наших реалиях». Очень забавный и смешной сериал. А Зоя красотка. Класс, тем более посмотрю. Спасибо за наводку. Большое. После, кстати, сегодня, да, вот пишет.

0: люди, что сегодня день рождения альбома «Металлика». Того самого, пишет Иван: «Я не фрилансер и подобной работы никогда не выполнял, зато сегодня 30 лет так называемому альбому без баса группы Metallica Injustice for All». Но по этому поводу после рекламы как раз Metallica Fuel.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
15: Реклама 18+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
22: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на Авито это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на Авито.
23: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
24: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштаба бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

The Rolling Stones in the Stars на радио Максимум. 19.32, до Rolling Stones, Metallica, Fuel. Сегодня исполнилось 38 лет с момента выхода альбома Metallica and Justice for All. Это тот самый альбом, где из-за дедовщины по отношению к басисту, заменившему Джейсона, вернее, басисту, заменившему ушедшего из жизни в результате аварии автобуса, перевернулся автобус и придавил Клиффа Бертона, басиста группы Metallica, всеми любимого Клиффа придавил автобусом. Более того, когда автобус поднимали, трос лебедки оборвался, его придавило второй раз. Был ли он жив к этому моменту или уже нет, неизвестно. Даже эксперты не смогли распознать, но тем не менее, через две недели после похорон Клиффа Бертона Лесу Клейплу сначала предложили из Расмус быть басистом, но Хэтфилд сказал, что бас Клейпула слишком хорош для Металлики. Ну, в общем, понятно, что это такая обтекаемая, достаточно дипломатичная формулировка. Просто Клейпул играл немножко свое, но он и стал, собственно, лидером группы Расмус. Примус. Короче, Примус, да, Лес Клейпул. Но предложили Ньюстеду, его взяли через две недели после похорон Клиффа Бертона, но так и не приняли его в коллектив, его зажимали. В общем, дедовщина была самая настоящая со стороны всех членов группы Metallica по отношению к Джейсону Ньюстеду. И вот на альбоме Justice for All это очень хорошо слышно, потому что альбом был сведен практически...

0: практически без баса. И вот тот самый знаменитый безбасовый альбом называется «Injustice for All» и «Правосудие для всех». В переводе, и там практически Ньюстеда не было слышно. У него были какие-то идеи басовых партий, но все эти идеи были проигнорированы. Более того, в принципе, про сведение и мастеринг альбома «Injustice for All» было много очень споров, и оно было такое неоднозначное. Вызывало вопросики, там даже барабаны Ларса Ульриха сравнивали с какими-то там, не знаю, стучалками просто как будто. В общем, барабаны тоже не были объемными. Так себе было сведение. Поэтому я поставил вам сегодня в день рождения альбома «Injustice for All» песню совершенно с другого альбома. Она одна из моих любименьких у «Металлики». Из таких, из динамичных, кроме медляков, одна из моих самых любимых песня «Fuel». Это то, что сейчас у нас тоже вызывает вопросики. Я имею в виду «Fuel». Ну, в принципе, у меня все любименькие. Те, кто крутится на «Радио Максимум». Даже группа «Верф», которая ожидает вас после рекламы. И несмотря на то, что мне нравится больше творчество сольное Ричарда Эшкрофта из группы «Верф», все-таки вот этот хит «Bittersweet Symphony» с сэмплом из «Rolling Stones», за который «Верф» отвалили «Роллингам» огромную кучу денег, заслуживает вашего внимания. Равно как и то, что будет после короткой рекламы на «Радио Максимум». Это «The Offspring», «The Verve», «Bon Jovi», «Green Day», «Linkin Park». Такие музыкальные планы на ближайшее будущее на «Радио Максимум». Все любименькие.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес.
9: Топ покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: JQJ7. Впечатлить друзей.
13: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: слово о Металлике и тому, что альбому Metallica Injustice for All сегодня исполнилось 38 лет. Именно в 88 году во время выступления группы Metallica Бон Джови на вертолете летал над публикой и над сценой и очень мешал Металлике. За что Металлика возненавидела группу Бон Джови и самого Джона Бон Джови, и Хэтфилд нацарапал на своей гитаре «Kill Bon Jovi», «Убить Бон Джови». До Бона Джови «The Verve Bittersweet Symphony». Говорил я про то, что за сэмпл из Rolling Stones, использованные в этой песне, «The Verve» отвалили Роллинга много денег. Но, оказывается, моя информация была неполной. Иван написал: не так, чтобы Верф отвалили денег Роллингам. Их у группы тогда просто не было. Да и Джаггер был не против. Но в суд подал хитрый директор Rolling Stones. Выиграл дело и получал всю прибыль от продаж этого сингла до самой своей смерти. О как! После рекламы Green Day.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: А до рекламы коллектив Arcade Fire. Everything now.

0: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: When September Ends. По сообщениям синоптиков, тепло должно вернуться в Москву на этой неделе. До 23 градусов должно потеплеть, по заверениям гидрометцентра. Однако синоптики также прогнозируют небольшие дожди.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает новый Linkin Park «Up from the Bottom».

8:03 практически. 7 сентября, понедельник. Уже подошел к концу практически. В этом часе Ньюс. Крик Энтони Кидиса. Ван Хален, My Chemical Romance. Лени Кравис, Делеметри, Foo Fighters, Keane, Midnight Oil. Прямо сейчас Red Hot Chili Peppers.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning. 21 точное московское. Белки покусали больше 500 россиян за год. Больше всего в Москве. Зверьки царапают тех, кто кормит их с рук. Ну, не со зла, конечно, от большой любви беличей. Белки могут переносить паразитов, блох, клещей, также бешенство. После укуса рану нужно промыть и бежать к врачу. Скорее! Скорее! Жизнь возле дороги незаметно разрушает психику, говорит психолог. Сознание перестает реагировать на шум и свет фар осознанно, а нервная система продолжает получать сигналы тревоги каждую ночь. Хронический дефицит глубокого сна приводит к тревожному расстройству и к паническим атакам. Паническим атакам. Кока-кольные животики растут у россиян. Причина — огромное потребление газировки. За 7 месяцев этого года потребители выпили аж 1 миллиард литров колы, даже больше. Жалобы на внезапно появившиеся округлые животы в основном у молодых людей от 20 до 35 лет. Главная проблема – жидкие калории, которые не ощущаются. Вот я смотрю, не пью уже давно, с пивасиком завязал. Вот как-то не помогает. А вот оно что, значит, я вот... У меня та же проблема, что у молодых людей. Хорошо!
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: «Каминап» — один из моих любимых треков группы, которая практически не использует гитары. Группа «Кин» любит пианинки. «Everybody's Changing». Прямо сейчас «Spider Bite». «Black Betty».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: 20:19, точно московское время. Фудкортницы лишают российские торговые центры до 10 миллионов рублей прибыли в год. Компании молодежи могут часами занимать столики на фудкортах, тратя при этом не более 500 рублей. Другие посетители не хотят находиться рядом с шумными компаниями или им просто не хватает места, и посетители уходят. Из-за чего торговые центры недополучают выручку. Молодежь, я на вашей стороне, если что. Можете сидеть сколько хотите, имеете право, в конце концов. И 500 рублей — это тоже деньги. Новые части «Дюны» и «Мстителей» выйдут в России только весной 2027 года, не раньше 1 апреля. Заявили в ассоциации владельцев кинотеатров. Это примерно на 3,5 месяца позже мировой премьеры 18 декабря. Ребятки, торренты нам в помощь. Причина – схема предсеансового обслуживания для показа голливудских новинок перестает работать. Вычислили, накрыли или просто схема дала сбой? Подробностей нет, но вот факт, что «Дюна» и «Мстители» новые, мы, возможно, увидим через 3 месяца после того, как их увидит весь мир. После короткой рекламы Владимир Ильич, Лени Кравиц и Никлбэк.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Ой, какой шикарный трек. Подпевал. По мере возможности. Хорошо, что вы этого не слышали. Everybody's Changing Keen на радио Максимум. Шикарные британцы.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент», ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
5: Все жители сбежали после того, как появились они.
6: Монстр или нет, мне на это плевать!
5: Такого мир еще не видел.
4: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
7: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
8: Тачки бывают разные. Черное, белое, красное.
9: Серьезно? Да.
8: Потестим на драйве. Новые выпуски.
9: Серьезно? Да, да.
8: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время.

0: с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Bones for the Crows, Nickelback.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Несколько дней назад в Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. Это премия, которая вручается за сомнительные достижения в науке. Я сейчас озвучу, за что вручили Шнобелевскую премию в этом году. Возможно, это наведет вас на мысли о каких-либо исследованиях, потому что некоторые прям шнобелевские исследования, они прям интересны. Например, Шнобелевскую премию получили ученые, изучившие молоко тараканов. Они выяснили, что белки из молока живородящих тараканов втрое энергетически насыщеннее коровьих. Писсуар без брызг изобрели физики, разработали конструкцию, которая почти не разбрызгивает жидкость. Комариный хоботок использовали для 3D-печати. Его превратили в сверхтонкое сопло для печати микроскопических структур. 1000 пар трусов закопали более чем в 25 странах, чтобы по скорости разложения оценить активность почвы. Как правильно сморкаться, выяснили ученые. Награду получила работа 1977 года об аэродинамике высмаркивания. Почему змеи кусают? Исследователи аккуратно наступали на разные части ядовитых змей и проверяли, когда те чаще атакуют. Почему младенцы пахнут приятнее подростков? Ученые изучили, как родители воспринимают запах своих детей разного возраста. Что вообще считать поцелуем? Биологи сформулировали универсальное определение поцелуя для людей и животных. Богатые чаще ведут себя неэтично. Экономическую премию дали за исследование связи достатка и поведения. И дружба через общую неприязнь. Ученые выяснили, что людям нравятся друзья, которые плохо относятся к тем, кого они сами не любят. Ну чё, против кого дружить будем? Какую радиостанцию вы не любите?
1: Радио Максимум.
0: Наша вечерняя муз-программа продолжает коллектив Delementary. Roll to me.

0: Foo Fighters. Помню, как с этим хитярой они зашли на российский музыкальный рынок, именно в ворота Радио Максимум. Помню, давненько это было. Learn to Fly. Супер вещь. Отличный клип, где Дэйв Гролл сыграл практически всех. Россияне смогут использовать Max ID для посадки на самолет и поезд. В Минтрансе готовят идентификацию через Max ID. Проект пока не утвержден, но министр Никитин уже назвал его перспективным направлением. Грибники – самые настоящие лудоманы, сообщают нам психологи. Лудомания – это игромания. Ну, то есть азарт. Болезненный азарт человека. Так вот, грибники – это лудоманы. При сборе грибов в мозг вбрасывается дофамин. В момент находки гриба происходит настоящий взрыв эмоций. Мозгу хочется прожить этот опыт снова и снова. И он заставляет идти дальше, вглубь леса, за следующей наградой. Кстати, массовое появление грибов ожидается на следующей неделе. Если в лесу вы встретите грибника, имейте в виду, в свете выше прочитанной мною новости, что это опаснейшие люди. Во-первых, грибнику нельзя верить. Исходя из того, что грибники лудоманы, они могут наговорить вам просто с три короба, навешать лапши на уши, там, не знаю, травы, папоротника, чего-нибудь, чтобы только завладеть вашими грибами, которые у вас в корзиночке. И помните, если грибник увидит в корзинке у вас грибы, грибник может на вас напасть. Будьте аккуратны. Ну, и официальная новость. Собянин стал героем труда. Наш Сергей Семенович, дорогой мэр Москвы, в день города удостоился звания Героя Труда. Это звание в день города нашему Сергею Семеновичу Собянину присвоил Владимир Путин, президент России. Согласны. Сергей Семенович, поздравляем и уважаем.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Радио Максимум.
0: Coming up, My Chemical Romance. Невес Джерарда Уэя. Не самый яркий, не самый заезженный хит Хелена. Прямо сейчас классика рока мирового, классика мирового рок-н-ролла. Ван Хален на Радио Максимум. Jump. Jump.

0: Gerard Way, My Chemical Romance, Helena. 20:50 точное московское время. Сергей Вовк пишет: ага, Клоус Тайлер, запотевший на Али Ранчо. Хоть и безалкогольный, но пивас. Мы всем семейством за тобой наблюдаем. Сейчас домой приеду, возьму парочку, чтобы вкуса да не забыть. Только зеленого, он погорчей будет. Кстати, несмотря на то, что я сфоткал на Али Ранчо Клоус Тайлер безалкогольный, я его не пил, я только его фоткал. Бутылочки пивасика хоть и были запотевшие и соблазнительные, но они были не моими. Я вообще даже безалкогольного пива не употребляю. Уже очень давно. Так что не надо меня на фоточках ловить. Это было только кадры ради сделано, а выпито не мной. Лилия пишет: добрый вечер. Привет, Лилия. Передаю рамку в добрые руки мужу и видосик со свадьбы. Еще раз большое спасибо за рамку и сюрприз для нашей свадьбы. Спасибо, Лилия, за видео. Как и обещала, Лилия, после того, как выиграла у меня в вечернем шоу в игре What the Fact рамку для номерного знака, обещала ее подарить своему мужу на свадьбу и обещала, что минимум 30 человек крикнут максимум. Так и произошло в конце церемонии того, как она вручила. Ну, господи, что я говорю, давайте сейчас я вам дам послушать это все. Вот этот момент, когда она вручает рамку своему мужу, и все кричат, угадайте что.
1: Сколько лет мы будем с Русланом счастливы вместе?
2: Максимум!
0: Вот. Да, сколько лет с Русланом счастливы вместе? Максимум. Спасибо большое, Лилия, Руслан, совет да любовь. Вам спасибо, Лилия, за то, что выполнила обещание. Юлия пишет: добрый вечер, грибы и фотка грибов каких-то очень странных, не похожих на съедобные. Какие-то эти поганки какие-то бледные в тазике. Добрый вечер, пишет Юлия. Грибы еще на прошлой неделе пошли. Куда пошли? Я же говорю, грибники все ненормальные. Грибы у них ходят, а приемники стоят на максимум.
3: Костя Михайлов

Лиль, Юля пишет, опять ты это. Ага, поверил я. Что опять ты? Чем докажешь? Наша вечерняя муз-программа продолжает «Арктические мартышки», «Arctic Monkeys».

0: Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный.

Photon View легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. Photon View уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru. Категория 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Live Superstar Muse трекс свежего, вышедшего этим летом, 10-го студийного альбома группы Muse The Wow Signal.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: 21 час, ровно точное московское время. Чем я могу оказаться вам полезным в столь поздний час, понедельник, в конце моего вечернего шоу «Полезный Михайлов»? Тем, что напомню о программе Сергея Хоббита «Heavy Monday». Сегодня на радио «Максимум» в 23.00 самая трушная, самая настоящая, самая тяжелая программа про ржаво-металлическую, гремяще-грохочащую, скрежещущую музыку. Настоящую трушную, максимальную, самые забойные, самые тяжелые треки сегодня на радио «Максимум» в 23.00 в программе Сергея Хоббита «Heavy Monday». Не пропустите, со мной встретитесь завтра в 20... Нет, в 17.00, если захотите. Пока.
2: Костя, спасибо! Вы мне вернули этот мир!
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Thank you.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru. Или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашей

0: вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Неделя с группой Weezer на радио Максимум. Весной 2025 года Weezer выступили на фестивале Coachella. Музыканты не только порадовали фанатов плотным хитовым сетом, но и огорошили их внезапным анонсом. Мол, они уже несколько недель снимают фильм о своей группе. Немного погодя, в инфополе появились подробности проекта. Это не просто документалка, а полноценное художественное кино. Его центральной сюжетной линией станет противостояние Weezer и Dogstar, группы, где на басу играет Киану Ривз. Когда-то именно с их совместного лайва началась концертная история Weezer. Помимо Ривза в касте заявлены Джулиет Льюис, Эрик Андре, Бен Шварц и Джонни Ноксвилл из «Чудаков». Ну а постановкой занялись Генри Джуст и Эриэл Шульман. Когда-то они сорвали банк с двумя фильмами из серии «Паранормальное явление». В августе 2026-го гитарист Брайан Белл подтвердил: фильм уже готов и выйдет в 2027 году. Журналисты пишут, что от него можно ждать абсурдного музыкального креатива в духе Скотта Пилигрима или странного Элла Янковича.
1: Weezer, I need some of that.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Всем привет, мои дорогие любители альтернативы. Меня зовут Сергей Хоббит, и прямо сейчас в эфире Радио Максимум наше неформальное экстремальное шоу Heavy Monday. И почти целый час лучших треков со всего мира. Надеюсь, вы в этом не сомневаетесь. Начнем мы сегодня с новинки от группы Wage War – Sweet Dreams.

0: Это были Wage Wars with Dreams.
1: Как будто совсем не для сна трек получился, да? Хорошо, что я их выбираю не по названию. Дальше по графику еще много крутых новинок. Следом, например, группа Crown Magnetar.
2: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
1: 25 сентября выходит третий полноформатный альбом группы Crown Magnetar под названием The Halloween of Godflesh. Ребята выпустили уже второй сингл с него под названием Shut Up and Bleed, и по идее он должен был попасть в рубрику «За гранью», но я решил вас сегодня приободрить с самого начала.

Это были Crown Magnetar, Shut Up and Bleed в рубрике новинки программы Heavy Monday. Трек войдет в третий альбом группы под названием The Halloween of Godflesh, который выйдет 25 сентября.

0: максимум.
1: Мэрилин Мэнсон выпустил свой новый альбом «One Assassination Underground Chapter 2». И это снова работа с Тайлером Бейтсом, с которым Мэнсон душа в душу работает уже 10, кажется, лет, а то и 12. Сам Мэнсон описывает эту пластинку как завершение определенной истории, говоря: «Я использовал каждый камень, который был в меня брошен, чтобы заточить свои грани. Я перерос чистилище и вырезал эти песни на коже мира». Сегодня поставлю вам трек с него, который называется «Unalive». Заглавная композиция альбома, кстати.

0: Это был Marilyn Manson Unalive в рубрике новинки программы Heavy Monday. Новый альбом One Assassination Under God Chapter 2 ищите в сети. А дальше по графику группа Mastodon.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Группа Mastodon выпустила новый трек In The Ruins, главным источником вдохновения для которого стало разрушительное воздействие урагана Хелен, который обрушился на юго-восток США в сентябре 2024 года. Стихия сильно затопила дом басиста и вокалиста группы Троя Сандерса, уничтожив его личные вещи и заставив переехать его и его семью на 2 года в другое место. In The Ruins — это третий сингл с нового альбома Mastodon Maru Deep. Ищите его в сети. А пока давайте-ка трек послушаем.

0: были Mastodon and the Ruins в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше свежачок от группы Glory Hammer.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Шотландская power metal группа Glory Hammer выпустила новый трек «Die with a sword in my hand». На вокале должен был быть Уильям Уоллес, конечно. Но трек про другое, поэтому его там нет. В центре сюжета трека приключения главного героя Ангуса Макфайфа V. И в этот раз его ждет серьезное испытание. То, что должно было стать безопасным убежищем, оказывается захваченным демонами убежищем. У Ангуса и союзников нет иного выбора, кроме как принять бой. Песня является вторым предвестником нового 5-го студийного альбома группы Space 1993 Wrath of Cor-Verliath, выход которого запланирован на 16 октября. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Glory Hammer, Die with Sword My Hand.

0: Это были Glory Hammer, Die With Swore My Hand в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от Villain of the Story.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
9: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Группа Villain of the Story выпустила новый трек Degeneration и, скорее всего, готовится выпустить новый альбом в начале 2027-го. Пока о нем ничего не известно, кроме того, как будет звучать новый трек, ну и, наверное, весь альбом. Это мы сейчас и узнаем.

0: Это были Villain of the Story, Degeneration в рубрике новинки программы Heavy Monday. И дальше на очереди новинка от группы Windwalker.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Австралийцы Windwalker выпустили свежий трек Do or Die, который является четвертым синглом с грядущего третьего студийного альбома группы Smile You're on Camera. Ну или Улыбайся, тебя снимают. Релиз альбома

0: Это были Windwalker Do or Die в рубрике новинки программы Heavy Monday. Новый альбом выйдет 23 октября. А дальше по графику рубрика «Русские тяжеловесы».
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Русские тяжеловесы» моя группа «Инструктор», играющая в жанре geek industrial metal. В этот раз мы записали фит с группой Fun Mode и трек, посвящен легиону железных рук в игре Warhammer 40 000, который называется «Плоть слаба». Трек приурочен к нашим совместным концертам в Москве и Питере 26 и 27 сентября. Сейчас я вам его поставлю.

0: Это были «Инструктор», «Фитфан Мод», «Плоть слаба» в рубрике «Русские тяжеловесы». Приходите на наши концерты 26 сентября в Москве в клубе «Графит» и 27 сентября в Питере в клубе «Рассвет». Ждем всех, а дальше по графику прекрасная половина металла и группа «Эйвор».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Варварская дарквейв-певица Эйвор выпустила третий сингл своего нового альбома «Tungle», который называется «Walls». Но на самом деле на ее языке «Walls» называется, это просто для упрощения. Главная идея трека передает глубокий психологический парадокс. Стены, которые мы возводим для самозащиты, в итоге становятся преградой, разделяющей нас с близкими. Сама певица отмечает, что работа над песней заняла несколько лет, но когда она наконец сложилась, пение стало для нее настоящей потребностью. Итак, это Эйвор «Walls».

0: Это были Our Walls в рубрике «Прекрасная половина металла». Песня является третьим треком на новом альбоме под названием «Tungle», выход которого запланирован на 16 октября. Ну а дальше у нас по графику старая добрая альтернатива и группа Saliva.
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Кавер-бенд под названием Saliva, в котором нет никого из оригинальных участников, выпустил новый трек Breaking Through. В основе трека лежит реальная история борьбы фронтмена Бобби Амару с зависимостью и его путь к трезвости. Песня о том, что исцеление происходит не мгновенно, а строится шаг за шагом, день за днем. Трек вышел на одноименном альбоме Breaking Through, который стал первым полноценным треком группы после смерти Уэйна Суини, гитариста. С тех пор в нынешнем составе Saliva больше нет никого из оригинальных участников, как я вам и сказал. Давайте послушаем, что они записали. Итак, это Saliva.

0: Это были Saliva Breaking Through в рубрике «Старая добрая альтернатива» программы Heavy Monday. Дальше по графику рубрика «Отцы металла».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». Максимум.
0: Группа Down выпустила новый трек Blood Oath. Это первый сингл с нового студийного альбома Down, который называется Volume 5. Релиз запланирован на 20 ноября. Это, кстати, первая полноформатная работа коллектива за 19 лет после выхода Down 3 Over the Under в 2007 году. Конечно, они выпустили несколько EP-х, но не альбомы. Так что сегодня в рубрике «Отцы металла» событие в виде нового сингла Down Blood Oath.

0: Это были Down Blood Oath. Новый альбом Volume 5 ожидаем 20 ноября. И, конечно, слушаем новинку в рубрике «За гранью».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «За гранью» безумный микс дедкора, фолка и пауэрметал от группы Mental Cruelty, которая выпустила новый трек «Raise the Raven Banner». Название отсылает к историческому вороньему знамени, боевому стягу, который, по легендам, приносил победу воинам Одина. В целом трек посвящен воину, который клянется в верности и жаждет крови врага. Ну, классика, короче. Давайте послушаем, что они там записали. Итак, это Mental Cruelty, «Raise the Raven Banner».

0: Это были Mental Cruelty, Rise the Raven Banner в рубрике «За гранью» программы Heavy Monday. Дальше на очереди рубрика «Перед сном» — наше музыкальное спа.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». Максимум.
0: Итак, это рубрика «Перед сном», в которую в этот раз попала шведская пост-метал-группа Cult of Luna. Они выпустили трек под названием «A Way Back». И это не просто новая песня, а очень личные, проникновенные высказывания о борьбе с внутренней тьмой. И, конечно, второй сингл с их предстоящего 10-го студийного альбома под названием «In the Shadow of Your Shadow». Трек, кстати, отлично подходит для рубрики «Перед сном». Вы только послушайте.

0: слушатели Cult of Luna и Way Back в рубрике «Перед сном» программа Heavy Monday. Дальше по логике ваш сон. Ну а новинка, как обычно, в понедельник в 23.00. Меня зовут Сергей Хоббит, и я желаю вам отличной трудовой недели. Услышимся. Всем металл!
1: Heavy Monday. Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум. So sick of the hobos.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.